возьму и снова выплыву от громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день от криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: Дискохиты.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Вторую неделю.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: тренировочное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 7:10.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 21 минута.
1: Вот что ты услышишь дальше.
0: Katram skaistuma rituālam mums ir piedāvājums tikai Rimi skaistuma dienās. Līdz 21. septembrim ar mans Rimi karti sejas micelārajam ūdenim Garnie dažādi veidi 400 ml 50% atlaide. Mutes kopšanas līdzekļiem Colgate 50% atlaide un dezodorantiem Old Spice 40% atlaide. Rimi.
2: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды Францис Розенталс. Встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты Билеши Сервис ЛВ.
3: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Skoda Octavia от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
4: Stonerock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stonerock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stonerock LV.
5: Pārvari finanšu gravitāciju. Salīdzini piedāvājumus, izvēlies sev piemērotāko un plūsti augšup ar FlowUp. Ieskaties FlowUp LV. Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka SUV popularitāti pasaulē turpina pieaugt? Viens no iemesliem ir augstāka sēdpozīcija, kas nodrošina labu ceļu pārskatāmību. Otrs – plašāks un ietilpīgāks salons. Savukārt trešais iemesls ir ērta pārvietošanās gan pilsētā, gan ārpus tās. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
7: Осторожно, горит! Неправильно выброшенные в бытовые отходы электрические устройства, батарейки, аккумуляторы, мобильные телефоны и даже электронные сигареты могут вызвать опасный пожар. Позаботься о безопасности и окружающей среде. Сортируй отходы правильно. Узнай как на Cleaner LV.
8: Veikala kase, rinda un tavs bērns pirmo reizi izvelk savu karti, lai samaksātu pats. Tā izskatās pirmais solis pretī finanšu neatkarībai. Citadeles C-Smart karte būs gudrs sākums. Jauniešiem no 7 līdz 21 gadam bez mēneša maksas. Turklāt, noformējot karti līdz 30. septembrim, iespējams saņemt papildu bonusus. Bez kartes nevarēs. Vairāk Citadele LV.
9: OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. OptiBet sporta bārs. Sports. Spēle. Bauda. OptiBet sporta bārs.
10: EHR Plus. Только хиты.

0: 9 минут.
1: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. ЭХР Плюс.
3: Только хит.

0: domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Ты только посмотри, все по парам заходят.
2: А ты не слышала? Оптика Филман предлагает приобрести вторые очки за полцены.
1: Предложение действительно для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении корректирующих очков или комплекта солнцезащитных и корректирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filman.lv. Приходите вдвоем, вторые за полцены. Оптика Филман.
3: Kad debesīs 17 gadi uz skatuves un vēl joprojām kvēl.
4: Grupa Mūzika aicina uz lielu koncertu 10. oktobrī Show Me Arēnā.
3: Kas tev ir jāpiedzīvo dzīvajā? Informē EHR Latviešu hiti, Delfi, Inbox,

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 8:09.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: ЭХР Плюс.
3: Энергия для тебя и твоего автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
4: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Далее.
2: Next.
3: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
4: Это вообще нужно измерять?
3: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
1: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01000468.
5: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
6: Ej, brālēn, man jāpārvācas jau šodien.
7: Panika? Nē!

0: 8:39. Празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Эй, брален, меня порваться. Сел сюда. Паника? Нет.

0: 8:54.
1: О чем твои мысли, когда ты молчишь, когда тебе грустно, кому ты звонишь? А может, ревную, и мысли несет, да ты что-то знаешь, но это не

Если же нам двоим хочется, то почему же не вместе мы? И заиграл тихо струнами, неважно, что там подумают, будто одни во вселенной, и лишь одно неизменно. Кажется.

празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репас ЛВ.
1: 9:12.
0: ММК Репас ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: приложения Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям.
1: У тебя еще нет приложения Viada Latvia?
0: Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada

0: его быстро и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку Autoparstrada LV.
1: Далее. Next.
2: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
3: Невыключенный утюг?
2: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
4: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
5: Очки «Филман».
4: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
6: Эй, брален, мені пару ата. Сіо, що один?
7: Паніка? Не!

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 10 часов 11 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: часов 49 минут. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 11:08.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Минибанк, Минибанк ЛВ. Предупреждаем, за пользование кредитом нужно платить.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Мамуту Дианас.

поваров, барменов, кондитеров и даже гриль-дуэли, дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.

0: категорически приветствую всех, кто настроен на ЭХР Плюс, а значит на лучшие хиты недели. У микрофона Роберт Берестов. Да, впереди обзор лучших треков, лучших хитов за прошедшие 7 дней. А это, напомню, твой выбор на нашем портале ehr.fm. Но прежде чем мы начнем, давай напомню себе, кто на прошлой неделе занял первые 5 позиций. На 5-м месте были Ханей и Миша Марвин, «Компас».
1: Номер 5 прошлой недели.

Это обзор пятерки лучших прошлой недели в главном русском топе. На четвертой позиции расположилась Крома и Дудакая. Ну а строчкой выше был лирик кассеты.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 12 часов 10 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.
2: Главный русский топ. Номер 2.

0: Главный русский топ.
1: Это главный русский топ, и мы вспоминаем, кто на прошлой неделе блистал на пьедестале чарта. На второй строчке была Мэри Гу, «Не ревнуй». Ну а лидером чарта стала Зиверт, «Газ».
0: Номер один прошлой недели.

0: Русский топ.
1: Всем большой привет, кто вместе с нами. Это главный русский топ. И мы на старте нашего пути. Сегодня в чарте услышим две новинки. Один трек, который удержал свою позицию. 17 подъемов и 20 падений. Сможет ли здесь

0: 40.
1: Опускается на одно место.
2: Мой корабль идет ко дну. И кажется, я тону. Да знаешь, точно давно тону. Но возьму и снова выплыву. От громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через.

0: итак, в главном русском топе это твой выбор. Джонни и Тасо с треком «С тобой» сегодня на 39-й позиции. Джонни родился в Баку, вырос в Москве, пел в школьном хоре, потом записывал каверы, знакомился с музыкантами, после вуза бросил официальную работу и ушел из дома ради музыки. Его заметил продюсер Эльман и позвал в Rava Music. Первые песни вообще никак не зашли, а вот «Аллея» стала прорывом и задала планку для новых хитов. Это главный русский топ, он только начинается, двигаемся дальше, и на очереди у нас Битуев «Свадебная».
1: Номер 38.
2: Опускается на 4 места.
3: Первый вдох, первый шаг, первое слово, первое привет, первое прощай, первая радость, первая боль, первая встреча.

0: Главный русский топ.
1: Это главный русский топ на Эхо Р Плюс. Филатов и Керес. Среди счастливых людей. Сегодня они на 37-й позиции. А вот строчкой выше оказалась Нола в колонках.
2: Номер 36.
0: Опускается на

0: Bez kartes nevarēs. Izvēlies tādu, kas dod bonusus. Piedāvājums bērniem un jauniešiem. Ienāc Citadele LV.
1: Es sportoju tās sajūtas dēļ, kad ķermenis raudais prieka. Lemon Gym – labākā manas dienas daļa. Tagad tā sajūta ar 66% atlaidi. Lemon Gym LV.
2: HR Plus у микрофона Роберт Берестов. DJ Smash с треком Bambi сегодня отступает на 3 позиции. Кстати, недавно Мартин Гаррикс, выступая в одном из клубов Ибицы, в рамках своего сета сыграл популярный трек Smash'а «Волна». Для артиста это, конечно, колоссальное событие, хотя надо отметить, что и DJ Smash – звезда с большой буквы. Двигаемся дальше и строчка выше. Наш латвийский диджей и музыкант. Продюсер Родион Гордин в коллаборации с Евгением Лексиковым. Ты не со мной.
3: Номер 34
4: поднимается на 3 места.

minibank.lv, ознакомься с предложением, заполни заявку. Minibank, minibank.lv. Предупреждаем, за пользование кредитом

0: Русский топ. От 40-го места до 1-го мы идем вместе. Это главный русский топ на ЭХР+. Джонни с треком «Эйфория» сегодня отступает на 2 позиции. Сразу следом Люся Чубосина по барабану.
1: Номер 32.
2: Опускается на 2.

0: на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада». Выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Главный русский топ.
3: Номер 31.
2: Опускается на 2.

0: тем, с кем ты играешь, сегодня замыкает стартовую десятку. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-30.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 40.
0: Калерия, прощай.
3: Прощай, пусть в городе гаснут огни по ночам.
2: Номер 39.
0: Джонни и Тасо, с тобой.
4: Только с тобой.
0: Битуев, свадебная.

0: главное музыкальное событие пятницы – это главный русский топ. Сможет ли сегодня Зиверт с треком «Газ» удержать лидерство? Об этом вы узнаете первыми, будьте с нами. Ну а я открываю 30-ку лучших, и на старте у нас Мари Краймбрери. Ты помнишь, это новинка в чарте.
1: Номер 30.
2: Новинка этой недели.

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Viņi ir uzstājušies Tomorrowland. Viņu mūziku spēlē

0: жизнь возвращается в город. С 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
1: Школа зовет?
2: RD Electronics отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах RD Electronics по всей Латвии или на RD Vehicles LV.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в RD Electronics.

0: IKEA.
1: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
2: EHR.FM представляет
3: EHR Plus Рига 96.2 EHR Plus Рига.
2: Только хиты.
3: EHR Plus о погоде.
2: Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
4: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
2: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
5: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
2: Главный русский топ.
6: Номер 29.
2: Опускается на одно место.
7: Так

0: Русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на Эхо Р+. Джамия Сиана с треком «Аве Мария» сегодня опускаются на одну позицию. Напомню, что поддержать свой любимый трек вы можете на нашем портале echor.fm и в мобильной аппликации Эхо Р. Каждый ваш лайк помогает вашему фавориту звучать чаще. Сегодня строчкой выше «Асия. Сильно так».
1: Номер 28.
2: Опускается на одно место.

0: русский топ, и только что вместе с нами были Holy Flame, Айова и Доуз с треком «Ловлю». У них минус один. Далее Филатов и Керес, а также рэпер СТ «Там, где рассвет».
1: Номер 26
2: опускается на 6 мест.
1: Там,

0: Русский топ. Всю неделю вы голосуете ногами, ушами и сердцем. Это главный русский топ на ЭХР Плюс. Нюша с треком «Время любить» поднимается сегодня на 10 позиций. Певица выложила в Инстаграм танец под этот трек и призвала фанатов присоединиться, выучить движение и опубликовать свой танец. Если ты танцор и любишь движ, поддержи певицу. Ну а дальше у нас Минаева с треком «Больше, чем сильно».
1: Номер 24.
2: Поднимает

0: Русский топ.
1: Это главный русский топ на ЭХР Плюс. Только что мы слышали вторую новинку в чарте. Это Мэри Гу, настоящие. Благодаря вашей поддержке трек врывается в чарт с 23 места. Строчкой выше у нас Джонни и Федук, «Лето».
2: Номер 22.
0: Поднимается на одну.

0: 20. Главный русский топ.
1: ЕАР-плюс.
0: 10 предыдущих позиций.
1: Номер 30.
2: Мари Краймбрери, ты помнишь?
3: Хочешь, не хочешь, ты помнишь первый год.
1: Номер 29.
2: Джам и Асиана, Аве Мария. Асия, сильно так.
3: Ты меня сильно так. Я тебя между прочим. Ты научи меня.
1: Номер 27.
2: Холли Флейм, а ё.

0: также СТ, там, где рассвет.
1: Номер 25.
0: Нюша, время любить.
2: Время любить. Время дышать. Время творить.
1: Номер 24.
0: Минаева, больше, чем сильно. Мэри Гу, настоящие.
2: Все дороги ведут наши встречи.
1: Номер 22.
0: Джонни и Федук, лето.
1: Номер 21.
0: Тестостерон, Дмитрий Джи и

0: Лобода, взрослые девочки не плачут, сегодня опускается на 4 позиции. Напомню, что поддержать своих фаворитов ты можешь на нашем портале echo.fm и в мобильной аппликации Echo.r. Все, что нужно сделать, это поставить свой лайк. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Нюша Полароид.
1: Номер 18.
2: Поднимается на...

0: русский топ. Каждый трек здесь заработал твое внимание. Это главный русский топ на ЭХР+. Леонид Руденко, «Прекрасная далека», сегодня на 17-й позиции. Строчкой выше «Севиль», «Артики Асти», «Бриллиант». «Севиль» это лето провела по-разному. Она успела помочить ножки в океане. Ей не удалось как следует выспаться из-за гастролей. Но зато она с мужем встретила как закат, так и рассвет.
1: Номер 16.
2: Поднимается наш

0: Русский топ. Холли Флейм признался, что чувства к хиту «Тону» меняются волнами. Частые исполнения утомляют, но пренебрегать песни он себе не позволяет. Певец благодарен команде и зрителям, которые поют каждую строчку вместе с ним. «Для меня это самое важное», — признался артист. Ну что ж, едем дальше, и на очереди у нас Люси Чеботина. «Мотив преступления».
1: Номер 14.
2: Опускается на 6 мест.

0: Топ. Хана с треком «Танцуй» сегодня сохраняет позицию прошлой недели. А вот «Лирик» с треком «Кассеты» опускается сразу на 9 позиций.
1: Номер 12.
2: Опускается на 9 мест.

0: моды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Сегодня вечером будет пасмурно, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 16 до плюс 18 градусов. Будет дуть северо-западный ветер со скоростью в порывах до 10 метров в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза. Главный русский топ.
1: Номер 11.
0: Поднимается на одно

0: Дубай, Индия, их еще с треком Шаде. Сегодня замыкают третью десятку. Давай напомню, кто в ней расположился, и врываемся в топ-10.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Моя Мишель на малиновой луне. Лобода. Взрослые девочки не плачут.
3: Девочка, веди, вот туманен боли, прячь свою тоску.
2: Номер 18.
0: Нюша. Полароид.
3: Номер
2: 17.
0: Леонид Руденко. Прекрасная далека.
2: Номер 16.
0: Сивиль. Артики Асти. Бриллиант. Holy Flame, тону.
4: Тону, тону, я в глазах твоих тону. Чем ты дальше от меня, тем сильнее иду ко дну.
2: Номер 14.
0: Люся Чеботина.

0: пятницу с повтором в субботу мы выясняем, как ваша поддержка отразилась на самые актуальные русские песни. Сегодня десятку лучших открывают «Нити Дила» Родео.
1: Номер 10.
2: Поднимается на 14 мест.
3: Наш

0: Русский топ.
1: Леонид Руденко с треком «Нас не догонят» сегодня поднимается на две позиции. Сразу следом Дана Там, «Млечный путь». У нее хоть и маленький скачок, но уверенный.
2: Номер 8.
0: Поднимается на...

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 2:27.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: и официально. Сделай правильный выбор. Сдай на переработку, получи сертификат и деньги. Оставь заявку. Автопарстрада ЛВ. Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu sen lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
1: Представляешь, вчера была в оптике Филман, и оказалось, что у меня повышенное глазное давление. Я даже не подозревала, ничего не чувствовала.
2: Это вообще нужно измерять?
1: Еще бы. И если не обнаружить вовремя, последствия могут быть необратимыми. Сходи и ты. В оптике Филман это бесплатно.
3: Очки Филман. Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
0: Зем-зем цены в Мега. Сыр Холландес 6,99 за килограмм. И печенье Барни 3 вида. Только 1 евро 79 центов. Еще больше товаров по ценам Зем-зем в Мега.
4: Самое грандиозное бойцовское шоу «Базара 0 Fight Club» уже 12 сентября в 19.00. Даник Весненок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится с бразильским Саб-Зиро. Реванш Заура Джавадова и Кристапса Зиле. Также бой Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Смотрите прямую трансляцию на базара0.live. С промокодом ЭХР получи скидку 25%.

0: Русский топ. Номер 3 сегодня. Мэри Гу, не ревнуй. Ну а далее ответ на главный вопрос этой недели. Зиверт и трек «Газ». Сегодня не смогли удержаться на первой позиции. Кому они уступили? Узнаем совсем скоро.
1: Номер 2.
2: Опускается на одно место.

0: номер 2 этой недели. Давай напомню, кто расположился с 10 по 2 позицию. И проиграю тебе лидера.
1: Главный русский топ. 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Нити Дила, Родео.
3: Наша любовь — это Родео. Держись крепче, мы как Джульетта и Ромео.
2: Номер 9.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».

0: Джанага. Солнце, море и смех.
1: Номер 4.
0: Филата Фикерес. Включи музыку.
1: Номер 3.
0: Мэри Гу. Не ревнуй.
1: Номер 2.
0: Зиверт. Газ.

0: 39 позитивных, мелодичных, быстрых, медленных треков. Но впереди тот самый, ради которого мы все собрались. Номер один этой недели. Ханей и Миша Марвин «Компас». На этом я, Роберт Берестов, закрываю главный русский топ. Желаю вам хорошего дня, любите музыку и еще услышимся.
1: Номер один.

0: кондитеров и даже гриль-дуэли. Дискуссии, мастер-классы и сюрпризы для всех. Приходи, пробуй и получай новые впечатления. Рига Фуд с 10 по 12 сентября на Кипселе.
1: Школа зовет?
2: Эрде Электроникс отвечает супер ценами.
1: 17 августа по 13 сентября.
2: Большая школьная распродажа.
1: Смартфон Samsung Galaxy A16.
2: Всего 99 евро.
1: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
2: Все для школы по супер ценам.
1: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Вейклс ЛВ.
2: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.
3: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka auto LED lukturi patērē mazāk enerģijas nekā tradicionālās spuldzes un to kalpošanas laiks parasti ir ievērojami ilgāks? Tāpēc LED tehnoloģija automašīnās kļūst arvien populārāka. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.

0: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.

словно возьму и снова выплыву от громких слов до потерь, от слез до веры. В следующий день нет криков истерик и пустых ночей. Я так устала быть здесь ничей. Мы с тобой любили скандалы, татуировки, повод для драмы. Вечер одной мне так не хватало. Хотелось свалить прям через

0: «Точное время» вместе с ММК «Репос ЛВ».
1: 3:25.
0: ММК «Репос ЛВ». Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.

0: точное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 4 часа 9 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: 3 месяца беспроцентных платежей? Да, только для новых клиентов X-Credit.
1: Заходи и узнай больше.
0: Внимание! Займ стоит денег.
2: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
3: Plāno studēt, bet šaubies par savu spēju sekt visas ar studijām saistītās izmaksas? Klausies rubriku Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku. Uzzini, kā kredīts ar valsts galvojumu var palīdzēt sekt mācību maksu un dzīvošanas izdevumus, lai vari pilnībā veltīt laiku mācībām.
4: Rubrika Svarīgākais par studiju kredītiem kopā ar Svedbanku katru otrdienu.
5: Отгадай загадку. Это не чувствуется, не мешает, но может привести к необратимым последствиям.
6: Невыключенный утюг?
5: Хорошая догадка, но нет. Повышенное глазное давление.
7: 10-секундное измерение может сохранить зрение. Проверь глазное давление в оптике «Филман» бесплатно. Адреса и информация на filman.lv.
8: Очки «Филман».
7: Регистрационный код медицинского учреждения 01-000-468.
9: Flow up!
10: Flow up!
9: Flow up!
11: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow up! LV!
12: Reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.
13: Sāc jauno mācību gadu ar jauniem mērķiem. Viss skolai un sportam par draudzīgām cenām veikalos Decathlon. Tirdzniecības centros Spice Life, Saga vai tiešsaistē. Decathlon. Tavs ritms, tavas uzvaras.
14: Школа зовет?
15: Эрде Электроникс отвечает суперценами.
14: 17 августа по 13 сентября.
15: Большая школьная распродажа.
14: Смартфон Samsung Galaxy A16.
15: Всего 99 евро.
14: От ноутбуков, смартфонов и наушников до удобных письменных столов.
15: Все для школы по суперценам.
14: Покупай выгодно в магазинах Эрде Электроникс по всей Латвии или на Эрде Vehicles LV.
15: Поторопись. Большая школьная распродажа в Эрде Электроникс.

0: топлива в приложении Viada Latvia или Lidl Plus по пятницам, субботам и воскресеньям. У тебя еще нет приложения Viada Latvia? Отправляйся на ближайшую заправочную станцию Viada, сканируй QR-код, установи и получи скидку. Больше информации о приложении Viada Latvia на viada.lv. Заправляйся еще выгоднее на станциях Viada Latvia. Viada. Выгодно остановиться.
1: Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
2: Шиномонтаж и торговля. Репу Гаража ЛВ.

0: хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
1: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
0: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
2: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе. Рига Плаза.
3: ЭХР Плюс.
0: Топ-5.
1: Всем пятничный привет и классного настроения. Я надеюсь, первая сентябрьская неделя не показалась вам слишком сложной, и время до пятницы пролетело в прекрасном настроении. Меня зовут Катя Ерофеева. Буду начинать вечер и запускать лучший

0: ДКР Плюс.
1: ТОП-5.
0: Только что с нами в ТОП-5 была Нюша с треком Polaroid. Это четвертая строчка. Нюша продолжает промоушен своего нового трека «Время любить». Она с командой придумала танцевальные движения. И, кстати, не такие уж и простые. Но, тем не менее, она приглашает всех снимать рилс в Инстаграме на этот танец. Ну, а мы идем дальше. Номер 3 в ТОП-5 сегодня у Лирика. Аутентичная.
2: Номер 3.

0: Плюс.
1: ТОП-5.
0: Среди лучших треков дня была Нола с треком «В колонках». Этот хит вышел в июне этого года, и посмотрите, как он за лето стремительно приблизился к первой строчке в ТОП-5. Тем не менее, сегодня никому не удалось обогнать трек «Малыш» от «Тестостерона», Дмитрия Джи и «Deep Summer». Первая строчка в ТОП-5 готова прозвучать, и давайте встречать лучших, ведь именно за них от вас прилетело больше всего голосов в мобильном приложении «Эхо-Р». Спасибо за ваши лайки и слушаем трек «Малыш». С вами была Катя Ерофеева. Всем желаю прекрасно отдохнуть на выходных и до встречи в понедельник. Удачи!

0: тренировочное время вместе с ММК Репос ЛВ.
1: 5 часов 16 минут.
0: ММК Репос ЛВ. Лучший выбор шин и дисков в Риге.

0: Given празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv только в сентябре.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше.
2: Ты только посмотри, все по парам заходят.
3: А ты не слышала? Оптика Филмон предлагает приобрести вторые очки за полцены.
2: Предложение действительно. Для покупки двух солнцезащитных очков, оправ для очков, при изготовлении коррегирующих очков или комплекта солнцезащитных и коррегирующих очков. Скидка с другими предложениями не суммируется. Подробности на filmon.lv. Приходите вдвоем. Вторые за полцены. Оптика Филмон.

0: 5:52. Отличная музыка и в продолжении вместе с Репу Гаража ЛВ.
1: Репу Гаража ЛВ. Распродажа зимних шин и бесплатная доставка по всей Латвии.
2: Эхо Р Плюс. Только хиты.

0: празднует день рождения. Выигрывай скидку до 40% на украшения в магазинах Given и на Given.lv. Только в сентябре.
1: Here we go. Вот что ты услышишь дальше. Кабритесь. Лайме iPhone Aston Pasmit Pro, но Эвелатус. EHR. Darījumu braucieni, kas sniedz vairāk jūsu biznesam. Katrā ceļojumā ar Turkish Airlines Corporate Club saņemiet daudz vērtīgu priekšrocību. Tostarp īpašas atlaides, elastīgas ceļošanas iespējas, papildu bagāžas apjomu un daudz kā cita. Pievienojieties korporatīvo ceļojumu priekšrocību pasaulē bez dalības maksas vai saistībām. Piesakieties vietnē turkishairlines.com.
2: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
3: На более 1000 товаров IKEA теперь цена ниже. Смотрите и выбирайте в магазине и онлайн. IKEA.
4: Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia. Vai zināji, ka savienojot viedtālruni ar auto, braukšana kļūst ne tikai ērtāka, bet arī drošāka? Mūsdienīgas automašīnas nodrošina šādu iespēju, tādēļ vadītājiem ir iespēja runāt pa telefonu un izmantot navigāciju auto esošajā ekrānā, neaiztiekot viedierīci. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
1: EHR.FM представляет
5: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
1: Только хиты. Прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
6: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.
1: Это был прогноз погоды вместе с Центром моды и развлечений Рига Плаза.
7: Начинай на класс выше с Рига Плаза. Когда приближается школа, самое время запланировать шопинг. Ведь достичь высоких целей проще со стильными вещами классных брендов. Выбирай, что по душе.

0: Далее.
1: Next.
2: Здесь так красиво.
0: Rimi zemo cenu gros. Gudra izvēle izdevīgiem pirkumiem. Līdz 7. septembrim. Kartupeļi 29 centi kilogramā. Saules puķu eļļa Rimi Smart 1 litrs 1 eiro 69 centi. Rimi. Miegs. Tas ir lonas. Ar rokām darinātas gultas, matrači un gultas veļā. Viss, lai jūs pamostos patiesi atpūtušies. Sajūtiet atšķirību. Lonas. Komforta eksperti.
3: Самое грандиозное бойцовское шоу Латвии «Базара 0 Fight» возвращается. Даник Веснёнок проведет бой на голых кулаках против украинской суперзвезды. Францис Розенталс встретится на ринге с бразильским Саб-Зиро. Реванш Кристапса Зиле против Заура Джавадова. А также противостояние двух плохих парней Каспарса Камбалы и Кристапса Зутиса. Встречаемся 12 сентября в Xiaomi Arena. Билеты «Билеши сервис ЛВ».
4: Начните путь к идеальному сну с Юск. В нашей коллекции 33 модели матрасов для разных предпочтений и бюджетов. Наши эксперты всегда готовы провести персональную консультацию и помочь с выбором. А для матрасов класса Gold мы предлагаем расширенную гарантию 25 лет. Юск. Забота о ваших сладких снах.
5: Хочешь новый автомобиль? Участвуй в большой лотерее Мего! До 25 октября купи два лотерейных продукта и выиграй новую Шкода Октавия от Green Motors. А также выиграй Nintendo Switch от TixiPay и подарочные карты от Menace Аптека или Bolt Food. Номер лотереи 9096. Выиграть может каждый. Мего ЛВ.
6: Stone Rock – это рассказ о прочности, надежности и безупречной элегантности. Благодаря гранитному щебню каждый элемент бетонной брусчатки становится уникальным, визуально привлекательным и исключительно долговечным. Брусчатка Stone Rock с гранитным щебнем – это долговечность и элегантность. Очевидная прочность. Stone Rock LV.
7: Flow Up!
8: Flow Up!
7: Flow Up!
8: Flow Up!
9: Salīdzini, izvēlies, plūsti augšup, Flow Up, LV, reklāmas saimnieciskās darbības veicējiem.

0: продолжении.
1: Топ-20 русского танцпола вместе с Робертом Берестовым.
0: Domā mainīt auto? Remontēt, būvēt vai iegādāties īpašumu? Varbūt beidzot pienācis laiks finišēt kādu senu lolotu ieceri? Ja ir plāns, zini, ar ko sākt. Saņem savu piedāvājumu Inbank LV. Finansējums no 300 līdz 30 tūkstošiem eiro ar fiksētu ikmēneša maksājumu. Inbank. Gudra ideja. Brīdinām. Aizņemšanās maksā naudu.
2: Жизнь возвращается в город. 17 августа по 13 сентября в торговом центре «Олимпия» шикарные скидки до 70%. Все для спорта и школы. Лучшие спортивные аутлеты и эксклюзивные предложения по выходным. Подробнее olympia.lv.
3: Эта собака лает мне прямо в ухо. Но сколотили-то как? Быстро!
4: Твой сосед будет гораздо ближе, чем ты себе представлял. Строй свой дом надежно. Каменные стены Баурок обеспечивают превосходную звукоизоляцию. Твой покой и комфорт от фундамента до крыши без дополнительного утепления стен. Баурок. Строй надежно.
5: Интересантус фактус пар накотнес мобилитати пиедава Kia. Vai zināji, ka mūsdienu automašīnas spēj atpazīt ceļazīmes un palīdzēt vadītājiem pielāgoties konkrētajai satiksmes situācijai? Tās nepārtraukti uzrauga apkārtējo vidi un noteiktās situācijās var brīdināt vadītāju un palīdzēt samazināt sadursmes risku. Atklāj nākotnes mobilitāti kopā ar Kia. Uzzini vairāk par tehnoloģijām un inovācijām, kas maina mūsu ikdienu un pārvietošanās paradumus. Kia – kustība, kas iedvesmo. Interesantus faktus par nākotnes mobilitāti piedāvā Kia.
0: EHR.FM представляет
1: EHR Plus. Рига 96.2. EHR Plus. Рига.
0: Только хиты.
6: Завтра ожидается переменная облачность, пройдет дождь. Температура воздуха от плюс 14 до плюс 16 градусов. Будет дуть юго-западный ветер со скоростью 2-3 метра в секунду.

0: кофе с Робертом Берестовым.
1: Если ваше тело еще не двигается, мы это исправим прямо сейчас. Привет, меня зовут Роберт Берестов. Это топ-20 русского танцпола на Эхо Р+. Впереди самые актуальные танцевальные треки, которые получили поддержку от топовых диджеев и от наших слушателей. Делайте громче, мы начинаем, и на старте у нас Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out. Кайф!
0: Номер 20.

Самолеты режут небо на части. То несут нас друг к другу, то прочь. Ты всегда улетаешь, чтобы вернуться, чтобы произнести то самое «здравствуй», чтобы там, где никто не смог, смочь. Можно соприкоснуться с схожестями, страстью, но так и не обрести тишину внутреннюю. С высоты полета птичьего срываешься вновь и вновь. Почему мы размениваемся на что-то просто подходящее, если все еще верим в любовь?

0: позиции и двигаемся дальше.
1: Клубный топ 20 русского танцпола. Топ 3 прошлой недели.
2: Номер 3.
0: Леонид Руденко, «Нас не догонят».
2: Номер 2.
0: Мод by India и Хычо Шаде.

0: 20 позиций, 20 причин двигаться. Это топ-20 русского танцпола. Сегодня в рамках чарта услышим 8 падений, 8 подъемов и 4 трека, которые свои места удержали. Да, пока что без новинок, но учитывая, что каждую неделю выходит много нового материала, вполне возможно, что уже на следующей неделе какой-то бенгер составит конкуренцию тем, кто уже стабильно закрепился в танцевальном чарте. Двигаемся дальше, и на очереди у нас Саби и Мия Бойко. Базовый минимум.
1: Номер 18.

0: автомобиля на автозаправочных станциях «Виада». Заправься и купи энергетический напиток «Культ» 0,5 литра всего за 89 центов. Предложение действительно при использовании карты лояльности «Виада Плюс» или приложения «Виада Латвия». Заезжай на «Виада» и воспользуйся выгодным предложением уже сегодня. «Виада» – выгодно остановиться.
1: Чрезмерное употребление энергетических напитков оказывает негативное влияние на здоровье. Высокое содержание кофеина. Не рекомендуется детям, беременным женщинам и женщинам, кормящим грудью.
2: Топ 20
3: русского танцпола.

0: 20 русского танцпола.
1: Джонни, эйфория сегодня поднимается на одну позицию. Недавно Джонни представил новый трек в коллаборации с Клавой Кокой под названием «Журавли». Релиз трека состоялся в день свадьбы Клавы с Дмитрием Масленниковым. Это топ-20 русского танцпола. Мы двигаемся дальше, и на очереди у нас Филатов и Керес «Среди счастливых людей». Номер

Это лучший танцевальный час недели. Я Роберт Берестов. Это ЭХР Плюс и топ-20 русского танцпола. Айова, с треком «Мы» сегодня поднимается на 5 позиций.

0: делятся о творческих метаниях, необходимости быть человеком-оркестром в современном мире и вечно ускользающем понятии успеха. Это шоу про то, где искать свое дело и смысл, преодолевая барьеры, которые встречаются каждому на личном пути. Если интересно, зацени, ну а далее у нас Беар Вульф, Феникс.
1: Номер 4.

0: ТОП-20 русского танцпола.
1: Каждую пятницу с повтором в среду мы выясняем, какие русские танцевальные хиты формируют ТОП-20 русского танцпола. Holy Flame, Любочка, сегодня сохраняет свою позицию. Ну а строчкой выше Филатов и Керес. Включи музыку.

0: касаясь русского танцпола. Люся Чеботина с треком «Зеленые глаза» замыкает стартовую десятку. Давай напомню, кто расположился до этого, и врываемся в топ-10.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 20.
0: Горилла Зиппо, Александр Попов и White Out. Кайф. Зиверт, Эвер и Директорилс, давай на

0: 14.
1: Бервульф, Феникс.
0: Номер 13.
1: Холли Флейм, Любочка.
0: Номер 12.
1: Филатов и Керес, Включи музыку. Люся Чеботина, «Зеленые глаза».

нами на ЭХР Плюс. Это топ-20 русского танцпола. У микрофона Роберт Берестов. Несмотря на дождливую погоду, надеюсь, у вас все хорошо. Мы врываемся в десятку лучших этой недели. И на старте у нас Саян, Мальбора.

0: ТОП-20
1: русского танцпола.
2: Это ТОП-20 русского танцпола. Только что вместе с нами была Севиль и Артик и Асти. Бриллиант у них плюс один. Ну а следом расположились Мод by India и Хычо Шаде.
1: Номер 4.

0: пятерка лучших этой недели у нас новая. Вторая строчка сегодня уходит братьям Гаязов с «Санта-Лючия». Давай напомню, кто расположился с 10 по вторую позицию. И проиграю тебе лидера этой недели.
1: 10 предыдущих позиций.
2: Номер 10.
0: Саян, «Мальбора». Айс, Гергер и Зиверт, «Банк».
3: Я как будто бы банк, но я не коплю плюс.
4: Моя дама бьет дух, поднимаю сандра.
2: Номер 8.
0: Зиверт, «Газ».
5: Я газую, когда нету, газую, когда есть.
2: Номер 7.
0: Ваня Дмитриенко и Аня Пересильта, «Силуэт».
2: Номер 6.
0: Мия Бойко,

русский танцпол на Эхэр Плюс. И только что вы слышали мой новый мешап на трек Zivert Live. Инструментальная версия была взята от Аксвелла. Это именитый диджей мирового уровня

диджей Элла. Ну а завтра дрифт After Party с диджеями Густавита и Пластик. Прямо сейчас для вас звучит мэшап от Дэвида Рэя, в котором он соединил танцевальные ритмы Матисс Садко и всем нам знакомые голоса Артики Асти и Макса Барских. Давайте слушать.

домой. Выбери на баре ту к себе домой. Выбери на баре ту к себе домой. Залетаю на бит, кто-то бы мы домой. Шереметьево бит, кто-то бы мы домой. Я на заднем кузе, вата восьмой.

напомню, что сегодня самая лучшая тусовка в Риге будет в ночном клубе «Coyote Fly». Смело туда отправляйтесь. Завтра в этой студии будет мой коллега DJ XS. Накидайте ему лайков во время эфира, он это любит.

грифов, где-то между этажами застрявших лифтов. Так звучат мои чувства к тебе, громкий припев плюс банальный куплет. Я на тебе, и ветер туда мне принес твой смех. Здесь ночью идет снег. Ты в моем сердце, и в нем нет свободных мест. Старт с вершины Эвереста, спецрейс. В плеере погромче музло. Я отрываюсь от земли, я иду на взлет за тобой.

0: Танцпол на
1: ЭХР-плюс.
2: Опутала меня, окутала, ты будто мой сорт марихуана. Небо в алмазах, летала, ты моя бэби, дочь карнавала. Двигайся, крошка, принцесса Алла. Ночь перемен, мысли раздамана. Пока не устал, музыка играла. Кто-то курил, кого-то отбирала. Это дура, дури, мара.